0: Всеки се барович кеш, твоя стул сеш. Чиха вода, всеки вие, чиха вода вие. Всеки се барович кеш, твоя стул сеш.
1: СК2. Бяла Подлас.